0: Спасибо большое. Сегодня ночью для тех, кто не спит, звучит радио «Транснадежность».
1: Thank you.